чалаг чалаген хамшири тагат чанчи харотан чир чир хийсүүти чанго хэнгэр часгалан харин оти чалакан домнат хэнгнадашлый часыр хшачэн томтэгэн харота керлэгэ такка.

Кенусот хансуй бага талнаран атажвл живена холга хавсавалавот итуга пуэран ирсэн магтэ мун мунан хэлчат таре сохи тохтвэ чеши хилдгэн балавалда сохонгэн ошра сохонгэн буя шот тохта

0: Маамын эргэлт Лаажа удаалтан.
1: Маннай хорого ман манас манас тасатаагой. Мапа бахайте ванди чэмэн хамэр кэр морсоой. Матам бабба темпе дидуде тачэн мажэ гантастаагой. Хамэ ха хонтрэ гэнсарэ ват малтуга гэчтэ. Хаттам борада махаринда эмэ диган дахадахой. Чоото да хайте ван Чоламбаба дьенте нидуде, кочун хойде гандраста хой. Човаэда матэ ганган.

0: Атам борага махарантал эмедиган дасатахой Ади хахайте ванди чамага намркар марсахой Канто вазла девнте нидудет очам хайре гандрасахой Ади хандахой танцар яват ардун дургагин гэчхтэхой
1: Бараг ардын дуу мөнтгөр саарл дүүрэн жаргалт